блаженнейшего патриарха Святослава, преосвященнейшего архиепископа и митрополита нашего Кир Володимира и боголюбивого єпископа нашого Миколу, и даруй святым Твоим церквам,

засвятившегося Эйнсхорхерея и заблаженнейшего патриарха нашего Святослава, честное пресвитерство, крестидиаконство, за весь пречителю